Такое пео мошки идея у пеоския сбора Галус из Целовца под водством Францията Цигана лета 1967. У наследни троици му прислухнили и мошкиму пеоскиму сбору Билка из Билчоуса, спосните ги лета 1971, кој е мошки пеоски сбор водил Валентин Капус. Рожа на врту нам бодо запели. Деклета из Рикарева си со лета 1954 поснела песен Пойдамо руте, ше препа прислухнемо трио ораже из Боровл, поснетек из лета 1981. О бистрем потоку е млин нам бодо пели Лидия, Верна и Едвард Ораже.